0: Миацру. Миацру радио. Миацру Аврора.
1: Don't take yourself so seriously.